Makkua, tamakkua ajuratsimakattartun. Tamakkua inga khajutuvitsukamniakkuyingittiammakillutin nutaaviniuguraarlutillu ajurikaallajammata amma uqartuqaqattarmimman inutuunngillutin. Arlerneeruve peqataqarlutin amungaaneeruve uqarlutin tamakkua атортаалерунннагиннинги мариллугит илагинна туртаатиақаттартуугала илагиллу атулерунннагиннигиннут таматса кинерасуккуннут нанисиллуннаали тулаоқаттармат таанна пиунерпаамуверуарпоқ авунгоонеақама хаожимаярууни нанияа саалиуннернэрсаумман уани маунгоонингани кинертаалерунни тамаана канигияани нанисаалуннақаярмат амматтауна таппаниллутиккуо ажулерпигиярни кисиани кисутқангиллуни амма писсиянарэллуни тамаккуагуммата таманнааттарнэртаалимане асерпаллиатуиннэрниарпалатсилэрман тамаккуагиннеққатсутивун писсутигиллугит таманнали исимагилэртаратаиманна тайкконақиттагакулуин кикисарлуги аёрнагиттиаммарин матаакеқартурсаармилиугалуат акитураалуктуксаунгилат тамаккуа писимаортаалерут агунасуктини аттарнангиппааллернер питахаруннарту таманна исимагиқатталлариаакку тамасса оқаусериимаратаарлери икалуртуиллутигиллугу тайккуа иннаи пилериллаттаалермата кивамми таинна палиисивин уулиитинно оқаллақатталарма синаасиорниаруни умиангақаттиарлуни аммауна иллэсулуартиллугу ингеқанертутиллугулу сикку қуарсималлерилераангами сикку сикуерсараимман тамауна нукиямман туваагулуаккуллуунни нутаавиниккуллуунни тамаккуа утилериауққаннериақармата ингеқанертаанна иллэсулуарнингалу иллэсулуарунниеруни сикуэрталуангиннэрсаулернеармилиугалуа таманнали нунаву таимаимман аттортаасималлуни тамалумунга аттортаасиманерамаликлугу таасимиго оқарматутиқарпунга таманноқоосериара икалиутигиқканнерамаллугу тамаккуа қаниммармуугиттун қаниммармуун митту илангартут акту таймааттуму аттортаас аторсималлуни актуалиманна ааннернармата иппигусуннингин кигумеалерлуги таймааттумииллуни актуалунерлиннармата сааманангиммасалуунни суорлу имаартоқарпат имаану тоқулуни ааллерсималуни қиуйоқарпат тамаккуа апеққутиин унуртуалуммата ангайеққаариоллуни таанеқикертерлуами тусааққаалера қиаққаалумааси тусааллугу иманне қақиарисунгинникума таанна ниллеруматтутигилеққаувара таманна ирнииларумигама иманна таануааллугуунгиттиаммариттоқ утеқатигиниарлугу синилаорнагалуунни имаану куунгма ажулернертуни қаалингиллугу инуйуннерлуни таймаитчуунингану таманна тайккуа наллигивакка туутааси туаю илуани илангақатигилаортакка қитунгайқатигилаортакка киужумуллу тайккуа илангалаортун аксуалу иппигиякка таймаиттуму кисаалераангама саймажуннеқаттангиттума иманна наллигусунникума қақиарисунгинникума тайккунинга илангартуник кисиани сааммақпаллианартуугалуа суккааттугулумми уваннулли тикисималиаллуни қамиимматумман таймааппа макуаагуунингиннут таймана таманна ниллеруматтутигеққаувара тайкку паннертуми илангалаорту таппаана лукивамми тамаанааққаагуигеқатаартуттинни иппигусоқатигиякка тайккуалу икайоқатталаорту таканани таймааттуалумма аттортаасимайут икайорнеқарсимертуармата уванну тайккуа қуяннамиерсимаякка ангилортуами амилуллаттаами кисиани қуялинерасеққиттуннагиттоқ таматумига ниллеруматтутеқаққаувунга аттигиюннеермаги тамаккуа ингааттеққааттутигиявут пингиннернут пингиннернут ида пингиннааханерму питақаллаттаалума тамання қиммиту қимминиоруннеертиллута амма тамаккуа иннатоқаин уқаллагаангата